0: Hier bin ich zu Hause. Kiez 1.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».